безбожную скверну, можно было кое-что узнать о Христе, о Пасхе, о Рождестве, о церковном богослужении. До многого приходилось додумываться самому, но особенно много помогли беседы с потаенными старцами. У меня сохранились записи после бесед со старцами в те страшные годы, когда за веру во Христа можно было угодить в лагерь. Вот они, раздумья о молитве. Прежде чем начать молитву, надо полностью освободить ум от всего суетного, чтобы на его поверхности и глубине не было каких-либо образов и представлений, слов, чувствований, тревоги, ожидания, забот и разных помыслов. Ум закрыт от мира, он спокоен, как водная гладь, он чист, как лист бумаги. Это выдержка, подготовление поля для возникновения и разгона молитвы для последующего ее взлета. Ничто не должно мешать на ее пути или неожиданно возникать. Лучше всего быть наедине в замкнутом пространстве, в полумраке, двери закрыты на ключ, окна завешены. Перед молитвой не наедаться, сытая молитва бескрылая, но и чувство голода тоже не должно томить. Грудь дышит свободно, голова ясная. Если испытываешь боль или неприятные ощущения в теле, то на сегодня следует ограничиться только Иисусовой молитвой. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И так после полного успокоения зажечь свечку или лампадку. Много икон не надо, не более трех. Все это время храни ум свой и не пускай в него ничего. Не спеша, широко твори крестное знамение, но так, чтобы тело чувствовало пальцы. Сокрушенный вздох и начинаешь свое моление ночное. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Первое. Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного. Благодари Господа за то, что ты есть и живешь, созерцая красоту творения Его, за благодать здоровья или за посланную в назидание болезнь, за хлеб, за все блага, которые с Его помощью ты получаешь. Все время храни ум от постороннего. Второе. Теперь начинаешь покаянную молитву,